0: Хавраха катнамат. Чоххон хилал укрвангил. Гас хухнал нахи гават. Чгаг баник. Колла гаатран хилал.
1: Шахне зра ишхи.
2: Ач и.
3: Ишни.
4: Акала.
5: Чга хариха.
0: Махонич ихв нагш тибигрич памргаслимал. Махонич ихн гойсаскана. Махонич ихш токилтаручи. Мишкола хунач нак нитсилна нармаг. Мишкола хув накн катерцибиях. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахе. Нахбайтах ал. Млантак риил. Нкикунан кат кито. Майонта откола тататштан. Майонта откола тататала. Шахник баник октнамет. Нкикуна нак чахихи. Нкикуна нак лукур наки. Нкварканса хуцлах аслимал. Ксинпал. Хабра хуна ухня тахармал. Адиндо реновадо. Чка. Рмал хабра радио. Нтахена нисмаха. Рмал. Нятаха хун. Уцлах хустисия. Чка. Накачнах колаки ацрах ивнак. Чка хунтнамет. Хунам ки их кил шик кон хилал.